нам свой вайб. И может, то właśnie ты долучишь до нашей экипы. Зgłoś się на casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.